0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Песня «All Shook Up» была написана в 1957 году Отисом Блэквеллом в соавторстве с ее исполнителем Элвисом Пресли. Композиция попала на 352-е место списка 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Элвис Пресли. All Shook Up.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вы слушаете радио Мон.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: kisses Leano. Hello, kissy Deja. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Да что заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
17: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «Papa Loves Mambo» была написана в 1954 году, когда в Америке наблюдался настоящий мамбо-бум. Популярность этого кубинского музыкального стиля достигла в Штатах своего пика. Каждое второе рекламное объявление было посвящено танцевальным курсам мамбо, а звукозаписывающие компании с радостью выпускали пластинки, хотя бы в названии которых присутствовало это испанское слово. Неудивительно, что веселый трек «Papa Loves Mambo», записанный популярным американским исполнителем Перри Комо, быстро стал хитом, в первую же неделю с момента релиза попавшим в лучшую пятерку национального чарта. Перри Комо, «Papa Loves Mambo».

Worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: А мода C7 собрать все взгляды.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
11: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
10: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновления. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: Максидом. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторах, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина. Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Краснодарский край лидирует по объемам бронирований на бархатный сезон. В то же время спрос на осенние поездки на черноморские курорты за год уменьшился на треть.

рассказали в пресс-службе «Алиан». По информации туроператора, доля Краснодарского края в общем объеме бронирований по стране составляет 46%. На втором месте по спросу – Кавминводы, на которые приходится 31% бронирований. Спад связан с негативным информационным фоном, частыми отменами и задержками рейсов. При этом эксперты полагают, что отставание от прошлого года будет уменьшаться. Глубина продаж сокращается, все больше туристов бронируют тур за неделю или две до заезда. При хороших погодных условиях и спокойном информационном фоне южные курорты могут постепенно добирать бронирование. Уже сейчас, неделя к неделе, курорты Краснодарского края показывают позитивную динамику бронирований на бархатный сезон. По Краснодарскому краю спрос на первую половину осени распределяется следующим образом. Для Сочи 46%, Анапы 29%, Геленджика 22%. Наибольшим спросом в крае пользуются отели уровня 3-4 звезды с развитой инфраструктурой. Также востребован отдых в санаториях.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс». Комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» вместе с багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
19: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УКРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. В Непале объявлен национальный траур по погибшим в результате наводнения. Мероприятия пройдут 7 сентября, на 13-й день после стихийного бедствия в соответствии с индуистской традицией. По решению Совета министров, в этот день государственные флаги будут приспущены на правительственных учреждениях по всему Непалу, а также в посольствах и представительствах за рубежом. Наводнение произошло на севере страны утром 26 августа. По предварительным данным, его спровоцировал сход селя на границе с Китаем. Число погибших, по информации властей Непала, превысило 1200. SpaceX и Blue Origin отказались от участия в космическом саммите в Париже во Франции. Это решение связывают с давлением Белого дома на руководство компании Илона Маска и Джеффа Безоса. По информации Politico, мероприятие, запланированное на 9-10 сентября, также проигнорирует производитель ракет StockSpace и стартап StarCloud, который пытается построить первый дата-центр в космосе. Представители компании уже уведомили организаторов о своем решении. Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета «Ру», неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Юристы отмечают, что особенно нежелательны шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснение потребуется и от отправителя, и от получателя. С 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о банковских операциях россиян. В Ростовской области планируют расширить торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном. О результатах переговоров с иностранной делегацией рассказал губернатор Юрий Слюсарев. Товарооборот между регионом республики и сохраняется на хорошем уровне, а экспорт заметно увеличился в первом полугодии. У нас есть большой потенциал для развития дальнейшего сотрудничества в социально-экономической сфере, отметил глава региона. Сейчас донские предприятия активно поставляют свою продукцию зарубежным партнерам. В рамках промышленной кооперации налажено совместное производство ростовских систем видеонаблюдения и пожарной охраны. Кроме того, местными холодильными установками оснастили крупный распределительный центр Узбекистана. Сразу несколько популярных нейросетей столкнулись с масштабными сбоями по всему миру. Пользователи жаловались на работу ChatGPT, Claude, Grok, Gemini и Cursor. У некоторых не получается войти в аккаунт, отправить сообщение или получить ответ от нейросети. Проблемы официально подтвердили сразу несколько разработчиков. Большая часть жалоб приходится на Казахстан, США, Нидерланды и Германию. В России больше всего обращений поступило из Москвы и Петербурга. О причине одновременных сбоев пока не сообщалось. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на улице 56-й армии от Дачной до улицы Вавилова, на проспекте Шолохова от 14-й линии до Верхней Нольной и на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Пушкинской улицы. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Роберт Паттинсон рассказал, что спустя несколько лет после съемок первого «Бэтмена» физическая подготовка к продолжению стала для него заметно сложнее. Этим актер поделился в интервью GQ, говоря о возвращении к роли Брюса Уэйна. «Я определенно чувствую возраст, когда много дерусь. Боже, это значительно тяжелее, чем раньше», — признался Паттинсон. При этом актер добавил, что ему нравится работать над фильмом, он считает, что продолжение получится отличным. По его словам, съемки скорее напоминают марафон. Паттинсон впервые получил роль Бэтмена в 2019, когда ему было 33. Первый фильм снимали в 2020-21, поэтому к работе над продолжением актер вернулся примерно через 5 лет после того, как в последний раз надел костюм супергероя. Ирония в том, что версия Бэтмена Паттинсона изначально задумывалась как более молодая и неопытная. Однако из-за долгой работы над сиквелом актер теперь почти догнал по возрасту более зрелые версии героя, которых играли Бен Аффлек и Кристиан Бейл. Производство «Бэтмена 2» началось этим летом. В фильме появятся Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн и Брайан Тайри Генри. Однако подробности их ролей пока держатся в секрете. Джон Тернес, который сменил Тима Кука и стал главой Apple, будет получать 3 миллиона долларов в год, говорится в документе, поданном комиссии по ценным бумагам и биржам США. Помимо этого, он получит акции на 2,5 миллиона долларов за 26-й финансовый год и на 55 миллионов за 27-й. Годовой оклад Тима Кука, которого назначили исполнительным председателем совета директоров, составит 2 миллиона долларов. Ему также достанутся акции Apple на сумму 45 миллионов долларов. Тим Кук сменил основателя Apple Стива Джобса незадолго до его смерти в 2011-м. Он пришел работать в организацию в марте 1998-го в качестве старшего

вице-президента по мировым операциям. Кук ушел в отставку 1 сентября. Тернус ранее работал в компании старшим вице-президентом Apple по аппаратной разработке. «Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю следовать ценностям и видению, которые вот уже полвека определяют особую позицию Apple», — говорил он.

0: улицы мира на радио Монте-Карло.
1: Амхоф.
2: В самом сердце Вены находится площадь Амхоф. Исторически значимое место для всего города. Она расположена во внутреннем городе, первом районе столицы Австрии. До расширения города в 1850 году он совпадал со всей Веной в целом, а сейчас считается историческим центром. История площади Амхоф уходит корнями в Средневековье. Примерно в XII веке эта земля принадлежала первой княжеской династии будущей Австрии Бабенбергам. Именно здесь они построили свою резиденцию. В разные годы на площади проводили ярмарки, турниры и даже строили сцену, где выступали известные певицы и поэты того времени. С XIV века Амхоф стал использоваться как рыночная площадь, а позже здесь даже устраивали казни. В XVIII веке на площади помимо фруктов и овощей стали продаваться морепродукты – рыба, крабы и раки. Сегодня Амхоф – обязательный пункт в каждой туристической программе. В центре площади расположена колонна в честь Девы Марии Божьей Матери. Ее установили во второй половине 17 века по обещанию Фердинанда III в знак того, что шведские войска не захватили город. Среди других зданий на площади Амхоф спрятана католическая церковь Девяти Ангельских Хоров. Она была построена еще в начале 15 века, а ее название восходит к оформлению алтаря. В центре изображена Дева Мария в окружении девяти ангельских хоров. Через два столетия церковь сгорела, поэтому здание было целиком перестроено в стиле барокко. Фасад украшен лепниной и статуями, а внутри воображение поражают высокие потолки, роскошные люстры и позолота.
0: Улицы мира.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
14: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
15: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторах, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
16: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
17: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Да вы заработали.
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
21: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито-услуги. Все решается здесь.
22: Подробности на авито.ру 12+.
23: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
24: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
25: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
26: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
27: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
28: Куда срочно перенести рабочие чаты?
29: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
30: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
31: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
32: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает.
8: Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Сбербанк.
17: Вы слушаете радио

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Реклама.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
5: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Германия развернула в районе Мюнхена массовое производство более 5000 военных беспилотников большой дальности для Украины. Об этом сообщает агентство DPA. Ожидается, что контракт на поставку этой партии БПЛА будет выполнен к середине следующего года. Эксперты оценивают примерную стоимость контракта в 300 миллионов евро, передает РИА Новости. Восстановительные работы на НПЗ проводятся с помощью российского оборудования. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампредседателя правительства Денис Мантуров. Накануне Владимир Путин заявил, что примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании увеличили расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещение ТЦ снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. При этом Шакиров подчеркнул, что есть успешные ТЦ, где посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. В Госдуме не поддержали идею полного запрета искусственного интеллекта в образовательных учреждениях, в том числе в школах Ростовской области. Об этом рассказали в издании RTVI со ссылкой на первого зампреда комитета по науке и высшему образованию Олега Смолина. Поводом для дискуссии стало решение властей Нью-Йорка ограничить доступ к нейросетям для учеников младших и средних классов ради сохранения у них критического мышления. Более правильным решением было бы обучение детей критическому мышлению, а не тактику запретов. Ученикам предстоит менять систему оценки знаний, в том числе возвращаясь к устным проверкам, считает депутат. Смолин уверен, что нейросети могут приносить пользу при правильном использовании. Важно оценивать не факт сдачи контрольной, а способность ребенка объяснить решение задачи у доски. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в день трезвости 11 сентября в 18 российских регионах. Это республики Алтай, Бурятия, Мариэл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская области, Камчатские и Забайкальские края, Еврейская автономная область, Севастополь, Запорожская область и ДНР. Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 в Петербурге. С 1914 его начали отмечать регулярно. В современной России традицию возобновили в 2005, а в 2014 празднику присвоили статус всероссийского. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на улице Немировича Данченко от улицы Ларина до площади второй пятилетки и на Восточном шоссе в Ворошиловском мосту и в Ворошиловском проспекте от Пойменной до Большой Садовой. Также сложности, возможные на Большой Садовой от Буденновского проспекта до проспекта Чехова и на проспекте Стачки от Спартаковской до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Румыния определилась со своим кандидатом на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Страну представит «Фьорд» – англоязычная драма Кристиана Мунджиу, лауреата «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Главные роли в картине исполнили Ренат Рейнсвей и Себастьян Стэн. Сюжет фильма развивается вокруг семьи, оказавшейся в центре конфликта на почве веры, воспитания детей и отношения к людям с другими взглядами. История постепенно превращается в исследование границ личной свободы и терпимости, когда убеждения одни начинает вступать в противоречие с ценностями других. «Фьорд» стал первой англоязычной работой Мунджиу. Режиссер известен фильмом «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Новый фильм впервые был показан в Каннах в 26-м, где получил продолжительные овации. В основном конкурсе Венецианского кинофестиваля показали комедию «Бранный ублюдок». Режиссер фильма Вернер Херцог посвятил его покойному Дэвиду Линчу. «Мы глубоко понимали работы друг друга, хоть мы и очень разные. Я бы очень хотел, чтобы Дэвид Линч был среди первых зрителей моего фильма. Я бы хотел иметь возможность повернуть время вспять и пригласить его на сегодняшнюю премьеру. Жаль, что это так не работает», — поделился Херцог. Главные роли в картине исполнили Кейт и Руни Мара. Они сыграли сестер Холбрук, которые одинаково одеваются, всегда говорят в унисон и влюбляются в одного и того же мужчину. Его играет Орландо Блум. Вскоре одержимость сестер приводит их на скамью подсудимых. История вдохновлена реальными сестрами-близнецами Гретой и Фредой Чаплин, с которыми много лет назад был знаком режиссер. Планируется, что «Бранный ублюдок» выйдет в российский прокат в этом году.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Скабутро.
2: В народной кухне иногда встречаются блюда, которые трудно сразу отнести к привычной категории. Скабутро – как раз такой случай. Вроде бы каша, но едят ее холодной. Вроде бы суп, но с ячневой основой. Не случайно это латышское блюдо часто описывают как нечто среднее между холодной кашей и летним ячменным супом. Само название довольно точно передает суть. «Скабс» по-латышски значит «кислый», а «путра» — «каша». То есть «скабпутра» — буквально «кислая каша». В русскоязычных рецептах чаще встречается вариант «скабапутра». Блюдо известно давно. Немецкие источники еще в 17 веке описывали скабпутру как традиционную пищу крестьян в Курляндии. Но, скорее всего, готовили ее у латышей и раньше. Слишком уж простой и естественный это рецепт для сельского быта. Основу скабпутры составляет ячневая крупа, вода, молоко, простокваша, иногда пахта и сметана. Крупу разваривают до мягкости, растирают, соединяют со сметаной, затем добавляют простоквашу и молоко и оставляют закисать. Соль обычно не кладут, а едят блюдо преимущественно холодным. Получается простая, сытная и освежающая еда, особенно уместная летом.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирует в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: Онлайн-кинотеатр Wink представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
15: Я построю здесь новый мир.
14: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink.
16: Реклама 18+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
21: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberpro.
22: Монте-Карло.
23: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Неофферта».
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
13: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Алло, ну, как там с бизнесом?
19: Что? Вы кому звоните?
18: Твоему бизнесу звоню.
19: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
20: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
21: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За один ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
13: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: I will always, always love you.
1: В Ростове 10 утра.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Послы стран ЕС обсудят новые визовые ограничения для россиян. Дипломаты встретятся в ближайшие дни, чтобы рассмотреть возможность сократить выдачу туристических виз. На заседании также обсудят введение санкций против судов так называемого «теневого флота». Кроме того, власти ЕС работают над планами ввести рестрикции против 1600 физических и юридических лиц, связанных с военными усилиями России. Этот пакет санкций может стать крупнейшим в истории Евросоюза, отмечает Bloomberg. Ключевое значение в контактах России по Украине имеет реализация возможных договоренностей. Об этом известием сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда в них участвует. Российская сторона готова к будущим контактам, однако есть важный нюанс. Дело не только в словах. Захарова подчеркнула, что Россия со своей стороны ни разу никого не подводила. В России вырос спрос на оборудование для автономного энергоснабжения. Перебои с электричеством и дорогая сетевая энергия повысили этим летом интерес бизнеса к установке объектов собственной генерации. На юге России стали чаще покупать автономные солнечные станции и накопители, в частности из-за сложностей с поставками топлива. Как пишет «Коммерсант», продажи в Краснодарском крае и Ростовской области с начала лета выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Спрос на дизель-генераторы только на Кубани вырос в 12 раз за счет внутреннего и дополнительного спроса из соседних стран Абхазии и Грузии. Летом там происходили массовые отключения электроэнергии. В Ростовской области планируют наращивать объемы переработки молока и собственного производства сыра и творога. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства по итогам поездки губернатора Юрия Слюсаря в Облевский район. Глава региона посетил сельскохозяйственный кооператив, который выпускает цельномолочную продукцию. Завод перерабатывает 15 тонн молока в сутки, поставляя товары в бюджетные учреждения соседних муниципалитетов. «Мы должны наращивать переработку и обеспечивать область продукцией собственного производства», отметил Юрий Слюсарь. Для достижения этой цели власти намерены компенсировать инвесторам затраты на покупку оборудования для переработки. Также глава региона осмотрел продовольственный терминал, специализирующийся на выращивании зерновых культур. В Москве, Дагестане и Ингушетии самая высокая продолжительность жизни в стране, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что в Дагестане сохраняется положительный прирост населения. Академик напомнил, что это самая многонациональная республика, где живут разные этносы. Ранее Онищенко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030-му может составить 78 лет, а к 36-му – 81 год. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на улице Немировича Данченко от улицы Ларина до площади второй пятилетки, на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Пушкинской улицы и на Мадаяна от остановки Пятый роддом до Профсоюзной. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Германия планирует сократить выдачу туристических виз гражданам России. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. «Мы хотим, чтобы количество выдаваемых виз было еще больше сокращено, и кроме того, при реализации этих мер, конечно, речь идет о том, чтобы обеспечить въезд только тем лицам, которые не представляют угрозы», цитирует представителя дипведомства РИА Новости. Гизе не пояснил, как будут выявлять неблагонадежных россиян на границе. Он отметил, что раскрытие этой информации поможет обходить проверки. Также официальный представитель МИДа заявил, что сейчас россияне получают слишком много виз для посещения стран Евросоюза. Причиной такой риторики стало обнаружение 5 августа БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок в аэропорту Лейпцига. Германия обвинила в попытке диверсии Россию. Москва же назвала случившееся провокацией. Улетевшего из Нижнего Новгорода в Анталию лайнера Airbus A320 Аэрофлота разом вышли из строя все туалеты. Из-за поломки пилотам пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Минвод. О принятом решении они сообщили диспетчерам на подлете к Владикавказу. Посадка прошла без происшествий. На борту находились 155 пассажиров и 6 членов экипажа. Дальше самолет не полетел. Сначала специалисты должны оценить его техническое состояние. За пассажирами рейса спустя 8 часов из Москвы направили резервный Airbus A320. В Анталию россияне прибыли с серьезной задержкой.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
5: А у нас большой матрас.
6: А у вас?
7: А у нас большой комод. Вот.
8: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана. Пуф, софа, все идеально.
9: Как мы рады.
10: Как я рад.
11: А помог нам Мебельград.
12: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
13: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
14: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф на открытии 83-го Венецианского кинофестиваля. Награду актеру вручила Лора Дёрн, которая заодно зачитала шуточное послание от его давнего друга и коллеги Брэда Питта. «Он может делать почти все и делает это лучше всех нас, но, пожалуйста, не пускайте его на танцпол», — передала Дёрн слова Питта. Актер также назвал Клуни озорником, альтруистом, человеком, которого хочется видеть рядом в кризисной ситуации, хорошим отцом и мужем. И в конце добавил, что тот ужасно танцует. Клуни 65, за карьеру он дважды получал «Оскар» в 2006 за роль второго плана в «Сириане», а в 2013 как продюсер фильма «Операция Арго», победившего в номинации «Лучший фильм». Всего у актера 8 номинаций на премию Американской киноакадемии. Ксения Ермохина из Новороссийска сообщила, что певица Майли Сайрус забрала ее никнейм «Майли» в соцсети X. Девушка рассказала, что создала аккаунт в 2012-м и вела его до 2019 года. Потом она потеряла пароль от страницы и не смогла его восстановить. Недавно русскоязычные пользователи начали писать Ксении, что ее ник появился у Майли Сайрус. По словам девушки, с ней ни из команды певицы, ни из X никто не связывался. В итоге короткое имя певицы поменял сам Илон Маск, а у самой Ксении к нику добавили 3 цифры. «В моей реальности такого будто бы не должно было быть. И для меня, как для слаймера, поклонника Майли, этот инфоповод что-то запредельное», — прокомментировала Ксения. Недавно стало известно, что Майли Сайрус сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом «Buzz Persuades». Новая пластинка Майли выйдет 18 сентября, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея «Something Beautiful».

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
6: Поручу коворку.
5: Какому коворку?
6: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
5: А презентацию соберет?
6: И задачи расставит.
5: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
8: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
5: Всем скачать коворк.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
6: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
12: Давай научу. Вот как устрицы вскрывают.
11: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
13: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
14: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
3: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
4: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Семья медведей вышла из леса и забрела в иркутскую деревню, где нашла себе идеальное место для отдыха – пластмассовый чан с водой. Россияне, подсмотревшие за весельем диких животных, в огороде сняли все на видео. На кадрах видно, как два маленьких зверя, ни на что не отвлекаясь, активно резвятся около грядок местных жителей. Пока один косолапый сидит в бассейне, на спа-процедуру по охлаждению в знойный день встал в очередь второй медвежонок. Он толкает сородича, борется с ним и в итоге все равно забирается к нему по соседству в чан. Затем пришла мамаша, но наказывать детей не стала, а сама попыталась влезть в прохладную воду. Правда, не влезла, в шутку сказано в посте. СМИ пишут, что запись сделана в конце августа в СНТ «Сибиряк» под Усольем Сибирским. Подписчики канала уже умилились видео с дикими животными. В Великобритании чайки за год наворовали у людей еды на сумму, оцениваемую в 171 миллион фунтов или около 20 миллиардов рублей. Согласно отчету компании Compare the Market, который получил название The Great Greedy Gull Index, великий индекс жадной чайки, средняя стоимость украденной чайками порции составляет 5,5 фунтов, а общая с бычьей птиц становится fish and chips, рыба с картошкой фри. При этом 74% опрошенных сообщили, что хотя бы раз сталкивались с кражей еды прямо из рук. Исследователи также выяснили, что более 75% респондентов меняют привычные места или способы приема пищи на открытом воздухе, чтобы избежать нападений. Почти треть призналась, что при виде летящих на них чаек просто бросали еду или сознательно ее отдавали. После публикации отчета Compare the Market запустила в одном из кафе города Магрит акцию «Гарантия от чаек». В течение одного дня посетителям, у которых рыбу с картошкой крадут птицы, бесплатно заменят порцию. На эти цели выделено около 1000 фунтов. Как отмечается в материале, даже если британцы успешно отбиваются от нападений, сама угроза уже заставила их изменить привычки. Кто-то ест в помещении, кто-то прикрывает тарелки салфетками.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Борис Пастернак. Борис Пастернак родился в семье, где искусство было частью повседневной жизни. Его отец был художником, а мать – пианисткой. С детства он мечтал стать композитором, позже всерьез интересовался философией, но свое истинное призвание – поэзию – открыл неожиданно. Однажды, в 13 лет, Борис ушел пасти лошадей вместе с крестьянскими девушками из соседнего села. Не будучи опытным наездником, он упал с лошади и надолго оказался в гипсе. Лежа в неподвижности, Борис размышлял о ритме галопа, о звуке, движении, слове, и внезапно понял, что язык тоже может звучать как музыка. Позже он говорил, что именно тогда проснулся поэтом. Последствия падения остались с ним на всю жизнь. Поврежденная нога срослась короче, и Пастернак до конца своих дней носил обувь с разной высотой каблуков. Первое стихотворение он опубликовал в 1913 году. В том же году вышел и его дебютный сборник. В 20-х, чтобы зарабатывать на жизнь, он занялся переводами, но не прекращал писать собственные произведения. Новые стихотворения, роман в стихах, автобиографические заметки о юности, первой любви и встречах с выдающимися современниками. Главным трудом его жизни стал роман «Доктор Живаго», над которым он начал работать в 1946 году. Прототипом главной героини Лары стала Ольга Ивинская, с которой у писателя завязался роман, несмотря на то, что он тогда был во втором браке. В 1958 году Шведская академия присудила Пастернаку Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в литературе. Однако в Советском Союзе это восприняли враждебно. Под давлением властей он был вынужден отказаться от награды. Отношение к писателю на родине стало меняться только в конце 80-х. Роман «Доктор Живаго» наконец опубликовали официально, а Шведская академия признала отказ от премии недействительным. Борис Пастернак так и не стал ни композитором, ни философом. Зато его поэзия и проза вошли в сокровищницу мировой литературы, а сам он стал одним из самых ярких и глубоких голосов 20 века.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мяфектор».
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
11: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон «Мелодрам» 7 сентября в 19:00 на «Домашнем» 16+.
17: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
18: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
19: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
18: The Beatles. Let it be.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3542.
4: Окошкина.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

проиграл Стив Бушеми. Их маскировка оказывается под угрозой, когда один из агентов внезапно начинает откровенничать со студентками, встреченными в аэропорту. Макдона рассказал на пресс-конференции, что писал сценарий именно про события 73-го, но теперь видит в своем фильме комментарии относительно современной геополитики. Будет интересно посмотреть на реакцию зрителей, это ведь действительно фильм, который основан на историческом материале, но при этом имеет определенную связь с событиями наших дней, отметил режиссер. По словам Макдона, его всегда интересовало то, чем занималась ЦРУ последние полвека, и те ужасные вещи, которые творило агентство по всему миру. Джон Малкович, по его словам, присоединился к касту сразу, как прочел сценарий. Зарубежный прокат «Дикая лошадь» выйдет 6 ноября. Paramount Plus продлил криминальную драму «Гангстерленд» на третий сезон. Том Харди вновь исполнит главную роль, а к нему присоединятся Хелен Миррен и Пирс Броснан. Решение о продолжении сериала было принято до премьеры второго сезона, который стартует на Paramount 18 сентября. В центре сюжета противостояние двух криминальных семей – Харриганов и Стивенсонов, чьи интересы пересекаются в лондонском преступном мире. Харди играет Гайда Соуза, профессионального посредника и решалу, связанного с могущественным кланом Харриганов. Броснан исполняет роль главы семьи Конрада Харригана, а Миррен его жены Мэйв, опасной и влиятельной матриархини. Второй сезон продолжит историю героев после событий первого и расширит конфликт между криминальными кланами. Сериал создал и написал Гай Ричи, который также и выступил исполнительным продюсером. «Гангстерленд» стал одной из заметных оригинальных драм Paramount+, а продление на третий сезон показывает уверенность стриминга в проекте еще до выхода новых эпизодов.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск, Сыктывкар.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Автек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы. «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «Не оферта».
15: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Радио «Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
8: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о необычных находках. Во время реставрации усадьбы Останкино в столице нашли рукописные документы 1793-1798 годов. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина. Находки относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди них оказались деловая переписка, приказы и зарплатная ведомость. В ней упоминаются каменщики, штукатуры, столяры, оконечники и другие рабочие. В то время главным архитектором выступал крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец, художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Документы передали реставратору графики. Он приведет их в порядок и подготовит для экспозиции. Реставрация усадьбы Останкино, памятника русской архитектуры 18 века, один из самых масштабных проектов столицы, отметил Собянин. Восстановление восточной части дворца, египетского павильона, уже завершено. Во время работ там был обнаружен театральный шлем конца 18 века. В ближайшее время должны закончить итальянский павильон в западной части здания. После окончания реставрации дворец-театр снова откроется для посещения.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скотова 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
9: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
5: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ФСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: «Максидом». Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Гендиректор Say Agency Анна Супчева вышла на связь и подтвердила перспективу проведения концертов американского рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Организатор подчеркнула, что отмены не планируется. «Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие, и мы его проведем», — заявила Анна Супчева. По словам организатора, проведение концерта в Петербурге было согласовано, но потребовались дополнительные документы. В данный момент эти бумаги находятся на проверке. Супчева заверила, что организаторы вернут билеты в случае необходимости. Say Agency не рассматривает перенос на другую площадку, так как не хотят менять сцену из-за климатических условий. В октябре у нас в стране практически везде достаточно прохладно, и есть большая вероятность осадков. У «Газпром-арены» есть замечательная крыша, которая может нас от этого всего спасти. И вы, наши зрители, будете чувствовать себя в абсолютном комфорте, пребывая на концерте. Как сообщалось ранее, в конце августа представители «Газпром-арены» заявили, что у них нет договора на проведение концертов Kanye West 10-11 октября этого года. Обнародованы трейлеры, дата премьеры фильма-концерта «Джордж Майкл The Face Tour». Напомню, что режиссерами выступили Энди Морхен и Дэвид Остин. Джордж Майкл был одной из самых влиятельных звезд своего поколения. Его голос и авторские песни определили целую эпоху, сообщается в синопсисе. Этот новый концертный фильм создан

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Грефтон-стрит. Расположенная в центре Дублина Грефтон-стрит – один из важнейших пешеходных проспектов столицы Ирландии. Назван он был в честь Генри Фицроя, герцога Грефтона, незаконно рожденного сына Карла II Стюарта и Барбары Вильерс. Славу коммерческого и торгового центра города Грефтон делит с Генри-стрит, будучи при этом самой дорогой улицей в стране. А в 2008 году Грефтон-стрит попала в пятерку самых дорогих улиц мира, возглавляемой Нью-Йоркской 5-й авеню. В наши дни Грефтон-стрит славится не только огромным количеством магазинов, но и уличными музыкантами, мимами и прочими артистами, ежедневно устраивающими здесь свои перформансы. Кстати, многие известные исполнители, такие как Дэмьен Райс или Пэдди Кейси, начинали свою музыкальную карьеру, развлекая прохожих на Грефтон-стрит. Одна из самых известных достопримечательностей улицы, а также ориентиры места встречи горожан – памятник Молли Мэлоун, героине популярной ирландской песни. Речь в ней идет о молодой красивой девушке, несколько веков назад торговавшей на улицах Дублина. Уже много лет эта композиция считается неофициальным гимном Ирландии.
0: «Улицы мира». Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour

0: Реклама.
1: Да что за нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Вкусвилл приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». О, «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
6: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
5: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ПСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
5: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Всесезонный глэмпинг. Три воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг. Три воды.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в России. В Россельхознадзоре россиян попросили не приносить кур и кроликов в МФЦ, чтобы их зарегистрировать. Об этом написали в подведомственной газете «Ветеринария и жизнь». В соцсетях появились сообщения, что владельцы личных подсобных хозяйств понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле самих кур с кроликами никуда везти не потребуется, говорится в издании. Отмечается, что владельцы животных должны просто уведомить госветслужбу своего района или города о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в системе Хориот и согласовать маркировку поголовья. С 1 сентября владельцы птиц и кроликов в России должны ставить их на учет, если животных более 10. Птицу и кроликов можно учитывать группой. Ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло. Если животных 10 или меньше, поставить их на учет нужно до 1 сентября 2025. В августе в соцсетях начали распространяться видеоролики владельцев подсобных хозяйств, которые привозили кур в центры «Мои документы», отмечает Коммерсант. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство пересмотреть нормативный акт, регламентирующий регистрацию домашних животных. По его мнению, текущая версия вызвала нарекания у граждан. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили установить обязательное видеонаблюдение в государственных и муниципальных приютах для животных. По мнению авторов инициативы, она позволит быстрее устанавливать обстоятельства обращений о ненадлежащем содержании животных, повысить качество государственного и общественного контроля, создать дополнительный превентивный механизм против жестокого обращения, а также повысить прозрачность использования бюджетных денег. Депутаты отмечают, что в минимальный стандарт наблюдения нужно ввести непрерывную фиксацию входов и выходов, зон приема и передачи животных, гарантирование основных зон содержания, кормления и выгула, а также иных участков, где совершаются действия, непосредственно влияющие на жизнь и здоровье животных. Одновременно необходимо установить требования к сохранности и сроку хранения записей, защите персональных данных, исключить съемку помещений, не связанных с содержанием животных, и предусмотреть предоставление записи уполномоченным органам госконтроля, говорится в сообщении.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00. На «Домашнем». 16+.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Радио Монте-Карло.
19: Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Ваш новогодний корпоратив. Там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. J.D. Vance обвинил Европу в высоких ценах на топливо. Как заявил вице-президент США, европейские союзники не способны сделать хоть что-то, чтобы помочь Вашингтону обеспечить снабжение мировых энергорынков. Что вообще хоть кто-нибудь в мире сделал? Задался вопросом Vance. Он признал, что цены на топливо в США высокие, однако в остальном мире ситуация еще хуже. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС. Автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. С 1 сентября правительство разрешило продажу такого топлива. Вместе с тем, пока его предложение остается крайне ограниченным, пишут «Известия». Как отмечает газета, за две с небольшими недели на Петербургской бирже было реализовано лишь 16 700 тонн бензина Евро-2 и Евро-4. Опрошенные эксперты ожидают, что топливо пониженного класса будет продаваться лишь в отдельных регионах. Депутаты Госдумы выступили с предложением отменить запланированное на октябрь повышение тарифов на услуги ЖКХ, в том числе в Ростовской области. Представители Нижней палаты обращают внимание на необходимость проверки обоснованности ценообразования в регулируемой отрасли. Парламентарии считают, что государство должно предоставлять коммунальным предприятиям ресурсы для развития инфраструктуры, чтобы сдерживать рост цен. Напомню, с 1 октября в области пройдет второй этап индексации стоимости ЖКУ. В среднем по региону подорожание составит 9,8%, однако в Ростове рост достигнет 11%. Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется ввести через 2 года, будет в формате зачета и станет условием допуска к ГИА. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться такой экзамен будет в формате зачет-незачет. Цель экзамена – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию. Численность людей старше 65 впервые превысила число детей до 5 лет. Портал Axios приводит такие данные со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США. В документе говорится, что тенденция фиксируется на фоне падения рождаемости и повышения продолжительности жизни. Согласно прогнозам, численность пожилых людей увеличится с 852 миллионов в 2025 до 2 миллиардов в 2060 году. При этом численность всего населения планеты к этому времени, как ожидается, вырастет до 10 миллиардов 230 миллионов человек. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 86 рублей и 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек. Яндекс Погода информирует, что завтра в Ростове малооблачно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Зоологической, от АЗС до Тамбовской улицы. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Аналогичная ситуация на проспекте Соколу от площади Гагарина до улицы Седова и на Минжинского от троллейбусной до площади Страны Советов. Четвертьчасовая пробка на Текучевском мосту и Лесопарковой от улицы Муравьева до улицы Мадаяна, на Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой и на проспекте Ленина от остановки Магазин до площади Страны Советов. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и питч-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Зарубежные критики негативно отозвались об экшн-триллере «Бегущая со звездой Чудо-женщины» Галь Гадот. На портале Rotten Tomatoes фильм получил лишь 7%, на Metacritic 30 баллов из 100. Рецензенты выделяют отсутствие логики и саспенса в картине и лишь изредка хвалят Гадот за физическую подготовку. Проект рассказывает о юристке Майе, которой во время утренней пробежки сообщают о похищении ее сына Ноа. У Майи есть всего час, чтобы спасти ребенка. Для этого нужно пробежать через весь Лондон, четко следуя указаниям преступника. В картине также снимался Дэмиен Льюис, а режиссерский пост занял Кевин Макдональд. В российский прокат «Бегущая» вышла 3 сентября. Специальный показ «Бората» в Лос-Анджелесе отменили после протестов против фильма и его создателя Саша Барона Коэна. Мероприятие должно было пройти в кинотеатре «Видеоц» при участии продюсера Моники Левинсон и художника по костюмам Джейсона Альпера. Однако организаторы без объяснений удалили его со своего сайта. Как утверждают источники, причиной стали протесты активистов. Они обвиняют фильм в российском изображении Казахстана и использовании стереотипного образа Бората. По словам одного из собеседников, в результате кампании показ пришлось отменить. При этом сам персонаж изначально задумывался Коэном именно как инструмент сатиры. Борат – вымышленный журналист из Казахстана, который сталкивается с американским обществом, показывая абсурдность собственных предубеждений и стереотипов. Юмор фильма во многом строится на том, что окружающие персонажи люди реагируют на его нарочито невежественное и политнекорректное поведение. История с Боратом стала очередным эпизодом растущей критики творчества Коэна. В Великобритании активисты выступают против нового фильма об Али Джи, премьера которого намечена на 23 октября. К бойкоту уже присоединилась сеть Picture House Cinemas, отказавшись от проката картины.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Урбич.
2: Дагестанский урбич – это густая паста из орехов или семян, простая по составу, но очень насыщенная по вкусу и питательности. Сегодня такие пасты хорошо известны по всему миру, и в этом смысле урбич можно считать дальним родственником, а то и предком арахисовой пасты, которую так любят в Америке. Название блюда происходит от аварского слова «урба» — «лен». Именно из льняных семян изначально и делали урбич. Считается, что в Дагестане его начали готовить около 400 лет назад. Семена слегка обжаривали, а затем долго перетирали, пока они не начинали отдавать масло и не превращались в густую тягучую массу. Позже ассортимент значительно расширился. Урбич стали делать из кунжута, тмина, различных орехов, инжира, а также из конопли, амаранта и чиа. Принцип остался тем же. Никаких сложных добавок, только тщательно протертая основа, в которой сохранится естественный вкус продукта. Урбич ценят прежде всего за его питательность. Это еда, которая быстро дает силы, поэтому ее удобно брать в дорогу, в поход или просто есть понемногу в первой половине дня. Достаточно буквально пары ложек, чтобы почувствовать, насколько это сытный продукт. Едят урбич по-разному. Его можно добавлять в творог, поливать им сырники или смешивать с медом и маслом. Тогда получается более мягкий, сладкий вариант. В последние годы урбич все чаще появляется и в модных десертах, в том числе в составе дубайского шоколада. И в этом случае калории почти не поддаются подсчету.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
2: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Видео
1: 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что за нормально?
4: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
8: Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
10: Поручу коворку.
9: Какому коворку?
10: Bittrex24, коворк код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
9: А презентацию соберет?
10: И задачи расставит.
9: Саша, отличная работа.
10: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24, коворк код.
11: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
9: Всем скачать коворк.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Панорама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения на товары. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
11: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
10: Луи Армстронг.
12: Go down, Moses.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
12: «Максидом». «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прилетят в Москву в ближайшие дни. Спецпосланник президента США и зять американского лидера также посетят Киев. Накануне Владимир Зеленский рассказал, что даты визита американских переговорщиков уже определены. В начале июля российские СМИ сообщали, что Уиткоф и Кушнер могут прилететь в Россию в конце августа. Вскоре Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин может принять американских посредников. Вопрос состоит в том, с какими предложениями они приедут. Александр Новак анонсировал новое совещание по ситуации на рынке топлива. 7 сентября вице-премьер будет обсуждать с профильными министрами и представителями нефтяных компаний вопрос соглашения регионов с независимыми АЗС. Он также сообщил, что большая часть независимых автозаправочных станций в России уже снабжается топливом. В дальнейшем их количество увеличится, подчеркнул вице-премьер. Число зарегистрированных самозанятых в России может увеличиться на 6-7% в следующем году. Сейчас среди новых плательщиков налога на профессиональный доход будет особенно много россиян от 18 до 25. Они выбирают самозанятость для работы в IT, доставке, бьюти-сфере, SMM и креативных индустриях. Специалисты при этом отмечают, что в тени на рынке труда остается достаточно большое количество людей. В Ростове-на-Дону содержание всех подземных переходов выделили 1 800 000 рублей. Ведется поиск подрядчика. Информацию опубликовали на сайте госзакупок. Победитель тендера до 1 ноября должен следить за состоянием 22 переходов. Подрядчику необходимо организовать постоянный осмотр переходов. Их нужно подметать, мыть, выполнять ремонт элементов. Необходимо следить за работой генератора. Зимой следует посыпать ступени и площадки противогололедными реагентами, а также убирать снег. Прием заявок продлится до 11 сентября. Итоги должны подвести 14-го. В швейцарском Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии за абсурдные научные достижения. Пародийная премия существует с 1991 года. Награда присуждается за открытия, которые сначала вызывают недоумение, а затем заставляют задуматься. Среди победителей оказались химики, доказавшие, что молоко тараканов втрое питательнее коровьего. Биологи радионауки сотни раз наступали на ядовитых змей, выяснив, что рептилии чаще атакуют при давлении на голову. Награду по физике забрали создатели идеального писсуара, рассчитавшие правильный угол падения струи для избавления от брызг. Почвоведы получили признание за массовое закапывание хлопковых трусов. По степени разложения ткани они оценивали качество земли. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 86 рублей и 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове малооблачно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Бэк Рива», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс, «Moon River».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 7 баллов. В городе серьезные пробки. Наиболее протяженный затор сейчас на Текучевском мосту и Лесопарковой от улицы Муравьева до улицы Мадаяна. Скорость в потоке снижена до 4 км в час. Время преодоления затора около получаса. Более 20 минут потеряете на проспекте Шолохова от 14-й линии до улицы Просвещения, на улице Нансена Север от улицы Цурюпы до площади Страны Советов и на Зоологическое от АЗС до Тамбовской улицы. Также сложности с движением на Большой Садовой от проспекта Чехова до Привокзальной площади, на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка и на Брашловском проспекте от площади Гагарина до улицы Седова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о бизнесе. Более 17 тысяч москвичей приняли участие в исследовании востребованности городских образовательных программ для предпринимателей. Участники опроса, действующие бизнесмены и те, кто только планирует открыть свое дело, рассказали, какие темы и форматы обучения им интересны. Самым популярным форматом оказались онлайн-занятия. Респонденты ценят возможность учиться в удобное время. Среди очных мероприятий чаще всего выбирали встречу с наставниками, мастер-классы и бизнес-интенсивы, которые позволяют за короткое время погрузиться в конкретную тему. В числе наиболее востребованных направлений IT, управление финансами и персоналом, маркетинг, продажи и изменения в законах. При этом участники исследования отметили, что хотят не только получать теоретические знания, но и сразу применять их на практике. В качестве преподавателей москвичи чаще всего хотели бы видеть успешных предпринимателей, которые могут делиться собственным опытом и разбирать реальные бизнес-кейсы. В первом полугодии 26-го в России на 20% снизились продажи бизнес-литературы. У Бомборы продажи упали на 24% в натуральном выражении, у Альпины примерно на 20%, как в денежном, так и в натуральном. В Литрес выручка от продаж бизнес-книг по разным моделям монетизации сократилась на 28% до 119 миллионов рублей. В некоторых издательствах спад не зафиксировали. Так, у Ман, Иванов и Фербер продажи бизнес-сегмента остались примерно на уровне прошлого года. Некоторые российские книги показывают рост на 10-20%. Продажи бизнес-литературы на Авито выросли на 14% год к году. Издатели связывают снижение интереса к такой литературе с замедлением деловой активности и изменением запроса аудитории. Еще одна причина – отсутствие новых бестселлеров в этом сегменте. Кроме того, на количество покупок влияет развитие книжных подписок.

0: особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Иван Мичурин. Про Ивана Мичурина ходили легенды. Говорили, что он часами мог разговаривать с засыхающим растением, и оно оживало. Что сторожевые собаки его не трогали, а птицы спокойно садились ему на плечи и шляпу. Вокруг этого нелюдимого человека постепенно возникла чуть ли не сказочная репутация. Но главное чудо Мичурина было вполне реальным. Он изменил само представление о селекции растений. Иван Владимирович Мичурин родился в 1855 году в небольшом дворянском поместье Рязанской губернии. Садоводством в семье занимались несколько поколений, так что интерес к растениям передался ему по наследству. С ранних лет он прививал, пересаживал, скрещивал и пытался вывести новые сорта. Учеба закончилась быстро. Из гимназии Мичурина исключили за непочтительное отношение к преподавателю, якобы за отказ снять шапку в морозный день. Зато началась его настоящая школа. Бесконечные опыты в саду. Позже он перебрался в город Козлов Тамбовской губернии, где прожил почти всю жизнь. Чтобы заработать на жизнь, Мичурин работал на железной дороге конторщиком, ксиром, монтером, а вечерами чинил часы и механизмы в собственной мастерской. Но все свободное время он отдавал растениям. На приобретенном участке земли Мичурин создал питомник, который и стал его главным научным пространством. Не имея высшего образования, этот гений без диплома разработал собственную систему гибридизации, скрещивал сорта из разных климатических зон и выводил растения, способные выживать в суровых российских условиях. Мичурин был человеком фанатической дисциплины. 40 лет подряд он вставал в 5 утра и работал до глубокой ночи. Отдыхом считал только смену занятий. После питомника ремонтировал часы, мастерил инструменты и конструировал приборы. Он изобретал секаторы, строевые приспособления, перегонные аппараты, а еще делал такие реалистичные восковые муляжи фруктов, что гости пытались их съесть. Постепенно слава русского селекционера вышла далеко за пределы страны. Канадские фермеры писали, что в северном климате лучше всего приживается мичуринская вишня. Голландцы предлагали огромные деньги за луковицы, выведенные им лилии с ароматом фиалки. В 1913 году Мичурина приглашали переехать в США и обещали полную свободу для опытов, но ученый отказался. К началу 1920-х годов он вывел более 150 новых сортов плодовых культур, а за всю жизнь — свыше 300. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и знаменитую черноплодную рябину. Признание пришло еще при жизни. В 1932 году город Козлов, где Мичурин много десятилетий работал почти безвыездно, переименовали в Мичуринск.
0: Особо важные персоны на радио.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина!
5: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
6: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
13: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Новая кампания Киева по поиску средств ПВО не приносит результатов. У Киева заканчиваются деньги и источники, откуда можно получить новые ракеты-перехватчики. Серия встреч на этой неделе от неформального собрания министров обороны стран ЕС до специальной встречи послов НАТО ни к чему не привела, пишет «Политику». Страны, обладающие американскими ракетами, включая Грецию, Испанию, Японию и Республику Корея, не намерены расставаться со своими запасами. МИД Литвы назвал совершенно недопустимой выдачу рекордного количества виз россиянам. Кястус Будрис заявил, что такая ситуация складывалась в прошлом и нынешнем году. «Нам нужно это сократить. Как вы знаете, Литва не выдает визы туристам из России, а Европа ими полна», — отметил министр иностранных дел. Помимо этого, он предложил ограничить число российских дипломатов и их свободное передвижение по Европе. Вячеслав Володин призвал ответственнее исполнять закон о вывесках на русском языке. Принятый Госдумой документ реализуется не во всех сферах, отметил председатель Нижней палаты. Он сообщил, что с момента вступления инициативы в силу более 4700 строящихся жилых комплексов теперь называются с использованием кириллицы. Это 96% от всех возводимых объектов, написал Володин в своем канале на платформе Макс. Ростовская область оказалась самым перспективным для трудоустройства регионом на юге России в первой половине года. Донской регион получил 72,5 балла и сохранил лидерство. По мнению аналитиков, область показывает устойчивость и сбалансированность рынка труда. В частности, медианная зарплата на Дону составила 73 тысячи рублей, что более чем в 4 раза превышает прожиточный минимум. Уровень безработицы остается на низком уровне в пределах 2%. В топ-3 рейтинга также вошли Волгоградская область и Краснодарский край. Далее идут Адыгея, Астраханская область и Республика Калмыкия. В Ростове-на-Дону планируют вернуть исторический облик северному входу в парк имени Горького. Об этом говорили на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности при правительстве области. На совещании также предложили визуально продлить переулок Соборный и заложить аллею с видом на собор. Основная идея – установка колоннад на улице Пушкинской и при входе в парк. Это свяжет объекты в единую архитектурную композицию, включая отреставрированный фонтан, написал в соцсетях Юрий Слюсарев. Ранее в Донской столице несколько раз корректировали решение по реконструкции парка. Это объект культурного наследия регионального значения. Первые упоминания о нем датируются 1813 годом. До этого ремонт на территории проводился в 1950-е. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 86 рублей и 89 копеек, евро – 100 рублей и 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове малооблачно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна, на Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской улицы и на Малиновского от проспекта Стачки до проезда под железной дорогой. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум – масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы, топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и питч-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. В России обсуждают строительство крупного тематического парка развлечений, который может стать крупнейшим в стране. Проект хотят реализовать совместно с китайскими партнерами, а его концепцию планируют связать с русскими и славянскими сказками. По задумке, парк должен быть сопоставим по масштабу с крупными международными тематическими парками вроде Диснейленда. Но вместо Микки Мауса и принцесс в его основе будут персонажи русского фольклора и сюжеты славянских сказок. Российско-китайское партнерство пока находится на стадии обсуждения. Китайские компании могут выступить инвесторами и поставщиками оборудования. Также рассматривается сотрудничество с итальянскими производителями. Авторы проекта рассчитывают совместить российскую культурную тематику с современными технологиями и аттракционами. Если задумку реализуют, парк может стать одним из крупнейших проектов российской индустрии развлечений. Армения не планирует и не планировала вводить визы для россиян, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Напротив, мы с большим удовольствием принимаем российских туристов, которые, как мы видим, играют активную роль в продвижении туристических отношений между нашими странами, цитирует политика РИА Новости. Перед этим представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визовый режим с Россией в первую очередь ударит по гражданам Армении.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Видео
1: 12+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Да что без нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
14: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: Композиция «You're My Everything» в исполнении проекта «Санта Эсмеральда» никогда не занимала верхних строчек хит-парадов. Тем не менее, народная любовь к этой песне неоспорима, ведь именно эту балладу чаще всего заказывали в конце 70-х на радио. И до сих пор «You're My Everything» является одной из самых распространенных треков, звучащих на свадебных церемониях по всему миру.
0: «Санта Эсмеральда» «You're My Everything».

0: Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Стресс не показывает, какой человек на самом деле. Напротив, в состоянии психологического давления личность скорее становится временной версией себя, которая пытается приспособиться к изменившимся обстоятельствам. В эксперименте американских ученых участвовали 800 человек. Исследователи намеренно создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняются 5 основных личностных характеристик – экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм. Под воздействием стресса у большинства участников снижались показатели открытости, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности. При этом уровень невротизма, напротив, повышался. То есть человек в стрессовой ситуации может стать более замкнутым, раздражительным и менее склонным к общению. Но это еще не означает, что именно таким он является в обычной жизни. Вторая часть исследования была более приближена к повседневности. 713 участников регулярно рассказывали о своем состоянии в обычные дни. В результате ученые получили почти 18 тысяч наблюдений. В моменты стресса люди снова становились менее доброжелательными, а показатели невротизма и открытости опыта менялись. Ученые считают, что стресс скорее редактирует наше поведение, чем снимает с него все социальные фильтры и показывает истинную личность. Например, если человек опоздал на важное собеседование из-за 40-минутной пробки, интервьюер увидит не обязательно его настоящего, а уставшую, напряженную и более закрытую версию. Поэтому нейропсихологи советуют учитывать стрессовые обстоятельства, когда мы оцениваем себя или других. Перед важными встречами лучше оставлять запас времени, чтобы не приходить на них уже на пределе. А странная или резкая реакция другого человека в непривычной ситуации не всегда говорит о его характере. Возможно, сейчас он просто пытается справиться со стрессом.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Ковидио.
1: 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на

0: pausberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии драме «Тони».
13: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
12: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Энди Уильямс.
15: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
14: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Вышел трейлер новой версии «Морозко» – семейного фэнтези по мотивам известной русской сказки. Главными героинями становятся сестры Марфа и Настя, которые неожиданно оказываются втянуты в противостояние с древним колдовством. Из-за наложенного заклятия в их родной деревне десятилетиями не меняется время года. Здесь бесконечно длится осень. Чтобы вернуть зиму, девушкам предстоит объединиться, разобраться с таинственной магией и бросить вызов силам, которые нарушили привычный ход природы. Одну из ключевых ролей в фильме исполнила Елизавета Боярская. Актриса сыграла ведьму, ставшую главной противницей героинь. Морозко воплотил Кирилл Зайцев, а Марфу и Настю сыграли Виктория Серикова и Мария Кауникова. Морозко выйдет в российский прокат 22 октября. Режиссер Пол Томас Андерсон уже определился с идеей для нового фильма. Об этом сообщил его постоянный композитор Джонни Гринвуд. По словам Гринвуда, для следующей картины он разучивает новый музыкальный инструмент, который станет ключевым элементом истории. Другие подробности неизвестны. Возможно, это произойдет не скоро, но у него было несколько идей, и кажется, он выбрал одну из них и начал ее раскручивать. Можно подумать, что на следующий фильм уйдут годы, часто так и бывает. Но он уже делал так за несколько месяцев, превратив локацию отличную пиццу в нечто выдающееся, поделился Гринвуд в интервью. В разные годы СМИ сообщали, что Андерсон готовил проект о золотом веке джаза в Лос-Анджелесе 40-х. Главную роль якобы мог исполнить Дензел Вашингтон. Предыдущая картина Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо вышла в прошлом году и завоевала 6 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру. Этой осенью Андерсон выпустит фильм-концерт певца Кэмерона Уинтера.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Видео 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
6: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
7: Вы слушаете радио «Монт».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Топ покупок месяца.
5: А мода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
5: А мода C7 собрать все взгляды.
4: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Бин Кросби. Swinging on a Star. Идея песни Swinging on a Star появилась у композитора Джимми Ван Хьюсена за обеденным столом в доме певца Бинга Кросби. Музыканты обсуждали сочинение саундтрека к фильму «Идти своим путем». И тут ко взрослым подошел один из детей Кросби и стал жаловаться, что не хочет идти утром в школу. Певец повернулся к сыну и сказал, что если тот не будет ходить в школу, он может вырасти мулом. Ван Хьюсен услышал в этих словах отличный текст для песни. Он пересказал их поэту Джонни Берку, и вместе они сочинили композицию «Swinging on a Star», которая и вошла в фильм. Кстати, на записи трека Бингу Кросби подпевала группа Williams Brothers, куда входил тогда еще совсем молоденький Энди Уильямс. Бинг Кросби. Swinging on a Star.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Видео 12+.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
2: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
2: 16+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
4: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
5: Ив Монтан. La vie en rose.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Радио Монт.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Strangers in the Night» стала одним из самых успешных хитов великого Фрэнка Синатры. Эта песня стала номером один как в США, так и в Великобритании, а также принесла своему исполнителю сразу три награды Грэмми.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».